92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите,

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первая чеховская

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Кометы» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст мое ограничение 16.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем

0: Александра Чехов. В городе 7:00.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают?

0: Гарантия есть?
1: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-102.

0: слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему...

0: и до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Новости на радио «Карета».
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители села Талалихина остались без медицинской помощи. Местный фельдшерско-акушерский пункт пустует, в нем нет персонала. Возмущенным жителям в администрации муниципалитета пояснили, что медицинскую помощь они могут получить в соседнем Троицком. Там ежедневно принимают терапевт и педиатр. А в Талалихинский ФАП в сентябре по графику начнет приезжать так называемый подменный фельдшер. При этом в Министерстве здравоохранения Московской области заявляют, что в Чехове нехватки врачей нет. Капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Чехова выполнен на 90% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. В ходе капитального ремонта специалисты производят полную замену элементов газовой системы, прокладывают трубопроводы, устанавливают шаровые краны с диэлектрическими вставками, предотвращающими прохождение блуждающих токов и снижающими вероятность аварийных ситуаций, а также обновляют гибкие подводки к газовым плитам, водонагреватели и духовым шкафам. Для повышения уровня безопасности монтируются датчики контроля загазованности. По окончании монтажа производится проверка герметичности системы, ее продувка и выполняется контрольный розжиг. Водопроводные и канализационные сети Чехова больше не принадлежат муниципалитету. Процедура передачи всех объектов комплекса в ведение Мособлводоканала почти завершена. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, который на днях посетил округ с рабочим визитом. Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала. Уже сейчас специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме, проводят замену изношенных элементов и наиболее уязвимых участков сетей, промывку резервуаров чистой воды, установку датчиков телеметрии. Зона ответственности Мособлводоканала перейдет в том числе направление теплоснабжения, сообщил чиновник. Напомним, что ранее в собственность Московской области по инициативе администрации округа и при поддержке большинства местных депутатов вместе со всеми активами и пассивами была передана муниципальная ресурсоснабжающая организация ЖКХ Чеховского района. Открыть центральное отделение Чеховской музыкальной школы после капитального ремонта к 1 сентября, как планировалось ранее, не удастся. Теперь власти обещают уложиться до конца года. Сейчас здесь завершается масштабный капитальный ремонт, и мне было важно лично убедиться, что темп не сбавляется, сообщил глава округа Михаил Собакин. Он добавил, что общая готовность превышает 60%. Держу этот объект на особом контроле и обещаю, что свой 65-й день рождения Чеховская детская школа искусств встретит в обновленных стенах, сказал чиновник. При этом в марте он также уверенно ставил задачу открыть учебное заведение к 1 сентября. Напомним, что капитальный ремонт главного здания школы

0: на улице Чехова, начался в сентябре 2024 года. Сдать его в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025. Однако спустя полгода после старта темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях. Лицей номер 4, гимназии номер 7, Дома культуры «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Минувшей зимой доклад о причинах затягивания сроков затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Торжественные линейки в День знаний в школах Чехова пройдут в помещениях и в усеченном формате. Первоклассников соберут в спортивных и актовых залах, а доступ родителей будет разрешен строго по спискам при предъявлении паспорта. Об этом сообщили в Управлении образования округа, объяснив беспрецедентные меры требованиями безопасности.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 15-17 тепла. Ветер западный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
4: Возраст, ограничение 16+.

Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6.

0: Корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Российский завод «Хавейл» увеличит мощность производства. Сейчас завод выпускает 150 тысяч машин в год. С октября планируют запустить третью смену. Благодаря этому в следующем году соберут около 200 тысяч машин. Напомним, завод «Хавейл» в Тульской области выпускает модели «Джолион», «F7», «F7X», «H3» и «H7». В следующем году Tenet Plus начнет выпуск гибридной модели. Пока неизвестно, на базе какой машины это сделают. L4, L6, обе сразу или, наоборот, привезут что-то другое. Но известно, что это будет последовательный гибрид. Машину можно будет заряжать от розетки и ездить на чистом электричестве. Также батарея подзаряжается на ходу от двигателя. УАЗ снижает зависимость от иностранных поставщиков. В пресс-службе завода рассказали о последних изменениях. На заводе установили современные прессы и оборудование для автоматической штамповки кузовных элементов. Обновляется

Заволжский моторный завод, который запускает двигатели. До конца года наладят выпуск 650 новых деталей. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современных автомобилях. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «check engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день.

0: Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Радио Комета. В городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У социального фонда России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Роспотребнадзор заблокировал около 37 тысяч интернет-площадок, на которых предлагались к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В числе выявленной продукции оказались БАДы, не прошедшие государственную регистрацию. В ведомстве отметили, что мониторинг интернета на предмет незаконной продажи биологически активных добавок продолжается. Роспотребнадзор также призвал россиян приобретать БАДы только у официальных продавцов и перед покупкой проверять наличие у продукции необходимых регистрационных документов. И в завершении выпуска: в интернете появился необычный тренд среди автомобилистов. Некоторые мужчины баллончиками с краской наносят на свои автомобили послания от лица вымышленных бывших девушек, которым они якобы изменяли. Об этом сообщил телеграм-канал «База». Цель такого творчества – привлечь внимание на дорогах, эффектно выглядеть в соцсетях и продемонстрировать окружающим свою альфа-самцовость. Ролики с разрисованными машинами набирают сотни и тысячи просмотров. Реакция пользователей разделилась. Часть мужчин поддерживают инициативу и считают ее забавной, другие же выражают недоумение. Представительницы прекрасного пола тренд не оценили. В комментариях они отмечают, что подобные выходки выглядят мелочно. Некоторые иронизируют. Если уж наносить надписи на автомобиль, то делать это следует ключами, а не краской. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже, не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперты назвали самый бесполезный аксессуар для смартфона. Защитные стекла для камер смартфонов часто рекламируют как необходимый аксессуар. Однако большинству пользователей они не нужны и в некоторых случаях даже могут ухудшить качество фотографий. Производители смартфонов изначально заботятся о защите камер. Apple, Samsung и другие компании используют закаленное стекло Gorilla Glass или сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Поэтому при обычном использовании повредить объектив достаточно сложно. Риск увеличивается только в ситуациях, когда смартфон часто контактирует с песком, металлической стружкой и другими абразивными материалами. При этом стороннее защитное стекло может негативно повлиять на съемку. Дешевые аксессуары из стекла или пластика способны создавать блики, снижать резкость и мешать работе ночного режима. Кроме того, они могут влиять на работу систем фокусировки, включая лидар. Особенно заметны оптические искажения при съемке в темноте и сцен с высокой контрастностью. Вместо защитного стекла лучше использовать качественный чехол. Многие современные модели оснащены усиленными углами и выступающей рамкой вокруг камеры. Благодаря этому объективы не соприкасаются с поверхностью, когда смартфон лежит на столе. Не стоит забывать и об уходе за камерой. Вокруг блока объективов постепенно скапливаются пыль и мелкие частицы. Их можно удалять салфеткой из микрофибры, чтобы загрязнения не оставляли царапин на поверхности. Подытожим, защитные стекла для камер смартфонов бесполезны. На этом пока все. Услышимся!

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
4: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета.

В России планируется ввести единый государственный стандарт для электронных дорожных знаков и информационных табло, который ужесточит требования к их работе и внешнему виду, сообщает «Коммерсант». Проект документа, разработанный в Российском дорожно-научно-исследовательском институте, объединит разрозненные правила и должен повысить безопасность движения. Ключевые нововведения касаются улучшения

0: нарушение восприятия информации водителями. Согласно проекту, будет запрещено выводить на табло анимированные изображения и мерцающие символы, которые могут отвлекать или затруднять чтение. Кроме того, экраны не должны перекрываться деревьями, опорами освещения или наружной рекламой. Для повышения эффективности работы устройств вводится требование об автоматической регулировке яркости в зависимости от времени суток, чтобы избежать ослепления ночью и обеспечить видимость днем. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. Самому возвращать их не стоит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска: в российских школах с 1 сентября изменится звонок на урок. Об этом сообщило Минпросвещение на своем сайте. Это связано с проектом «Мелодии вместо звонков», который был запущен в ноябре 2024 года. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, говорится в сообщении. В течение сентября в учебных заведениях прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два четыре» в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Для первоклассников будет звучать «Первоклашка», завершит сентябрьскую подборку песня «Чему учат в школе». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Дорожные новости.
1: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Рабочий полдень. Добрый день, дорогие друзья, в эфире «Рабочий полдень», с вами я, Зуля Дюкова, и знаете, сегодня на календаре у нас не просто вторник, сегодня официальный, ну почти, день, который так и называется «Поцелуемся и помиримся». Представляете, вот такой вот есть замечательный праздник.
3: Рабочий полдень на Комете.

о всех рабочих спорах и легких недопониманиях, потому что сегодня день, когда даже самый сложный конфликт можно решить, просто улыбнувшись друзьям, ну или поцеловав свою вторую половинку. В конце концов, это гораздо приятнее.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ну что, друзья, если поцелуи это круто, то музыка это вообще у нас магия. Она нас связала, она нас объединяет. И даже если вы сегодня с кем-то в ссоре, эта песня должна была растопить

друзья, пишите по номеру телефона 8-916-244-00-44, и мы с вами разберемся, может быть, помирим всех слушателей. А прямо сейчас группа «Солнышко», не группа, а группа демо с песней «Солнышко».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень на комете.
4: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
3: 8-916-244-00-44.

0: обязательно поставлю после песни «Родина».
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
2: Слово совсем не философское.

0: радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
4: Друзья, какой же эфир без гороскопа? Тем более в такой прекрасный день, когда даже астрологи советуют целоваться и мириться. Ловите короткий звездный прогноз на сегодня от меня.
0: Гороскоп.
4: Овны, ваша вспыльчивость сегодня может сыграть злую шутку, но звезды говорят, вместо того, чтобы метать молнии, лучше метните взгляд в сторону коллеги, с которым в ссоре. Один поцелуй в щечку, и вы не только помиритесь, но и получите повышение по карьерной лестнице. Тельцы, вы сегодня главные миротворцы.

вам сегодня лучше поменьше болтать, потому что любой ваш словесный выпад может быть истолкован превратно. Но если уж очень хочется поговорить, скажите что-то приятное и обнимите собеседника. Раки, вы сегодня особенно чувствительны. Если вас кто-то обидел, не замыкайтесь в раковине, а выйдите на свет. Звезды советуют написать сообщение обидчику со смайликом, поцелуйчиком. И вот оно, все восстановлено, а вы снова в тарелке, друзья. Львы, ваша королевская осанка сегодня может отпугнуть тех, кто хочет помириться. Спуститесь с трона, подойдите к человеку и протяните руку, или даже две, или просто обнимите. Ваше великодушие сегодня оценит весь мир, друзья. Девы, вы сегодня склонны анализировать каждую мелочь, включая причины ссор, но звезды говорят, хватит уже раскладывать все по полочкам, просто поцелуйте виновника в лоб и скажите «забудем». Весы, вы сегодня находитесь в вечном поиске баланса даже в конфликтах. Найдите золотую середину, не молчите слишком долго и не кричите слишком громко. Улыбнитесь, скажите что-то нейтральное и

не только улучшить отношения, но и просто поднять себе настроение. Миритесь, целуйтесь, улыбайтесь. Я вернусь к вам в следующем часе. Прямо сейчас Юрий Антонов. Делайте громче, вы слушаете.

0: радио «Комета».
1: Микрофон Алиса Руденко. Здравствуйте. Жители села Талалихина остались без медицинской помощи. Местный фельдшерско-акушерский пункт пустует, в нем нет персонала. Возмущенным жителям в администрации муниципалитета пояснили, что медицинскую помощь они могут получить в соседнем Троицком. Там ежедневно принимают терапевт и педиатр. А в талалихинский ФАП в сентябре по графику начнет приезжать так называемый подменный фельдшер. При этом в Министерстве здравоохранения Московской области заявляют, что в Чехове нехватки врачей нет. Капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Чехова выполнен на 90% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. В ходе капитального ремонта специалисты производят полную замену элементов газовой системы. Прокладывают трубопроводы, устанавливают шаровые краны с диэлектрическими вставками, предотвращают

0: упрощающими прохождение блуждающих токов и снижающими вероятность аварийных ситуаций, а также обновляют гибкие подводки к газовым плитам, водонагревателям и духовым шкафам. Для повышения уровня безопасности монтируются датчики контроля загазованности. По окончании монтажа производится проверка герметичности системы, ее продувка и выполняется контрольный розжиг. Водопроводные и канализационные сети Чехова больше не принадлежат муниципалитету. Процедура передачи всех объектов комплекса в ведение Мособлводоканала почти завершена. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, который на днях посетил округ с рабочим визитом. Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала. Уже сейчас специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме, проводят замену изношенных элементов и наиболее уязвимых участков сетей, промывку резервуаров чистой воды, установку датчиков телеметрии. Зона ответственности Мособлводоканала перейдет в том числе направление теплоснабжения, сообщил чиновник. Напомним, что ранее в собственность Московской области по инициативе администрации округа и при поддержке большинства местных депутатов вместе со всеми активами и пассивами была передана муниципальная ресурсоснабжающая организация ЖКХ Чеховского района. Открыть центральное отделение Чеховской музыкальной школы после капитального ремонта к 1 сентября, как планировалось ранее, не удастся. Теперь власти обещают уложиться до конца года. Сейчас здесь завершается масштабный капитальный ремонт, и мне было важно лично убедиться, что темп не сбавляется, сообщил глава округа Михаил Собакин. Он добавил, что общая готовность превышает 60%. Держу этот объект на особом контроле и обещаю, что свой 65-й день рождения Чеховская детская школа искусств встретит в обновленных стенах, сказал чиновник. При этом в марте он также уверенно ставил задачу открыть учебное заведение к 1 сентября. Напомним, что капитальный ремонт главного здания школы на улице Чехова начался в сентябре 2024 года. Сдать его в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025-го. Однако спустя полгода после старта темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях. Лицей номер 4, гимназии номер 7, Дома культуры «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Минувшей зимой доклад о причинах затягивания сроков затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Торжественные линейки в День знаний в школах Чехова пройдут в помещениях и в усеченном формате. Первоклассников соберут в спортивных и актовых залах, а доступ родителей будет разрешен строго по спискам при предъявлении паспорта. Об этом сообщили в Управлении образования округа, объяснив беспрецедентные меры требованиями безопасности.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 15-17 тепла. Ветер западный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Все настоящее мы слушаем прямо сейчас, друзья. Рабочий полдень в эфире 13.05 на студийных кометы. Я напоминаю, 8-916-244-00-44. Это номер, куда вы можете прислать свои любимые композиции, друзья. Ну и тема наша «Примирение». Конечно же, это не слабость, а сила, которая помогает нам на работе и в жизни –

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: часа.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное время.
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Хит недели. Хит.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио. Комета. Рабочий полдень. Вновь.

0: прямо сейчас «Радиорама». Далее будет у нас «Дизайя». О, нет, «Шестой лесничий» Алиса. И, кстати, Анатолий, я же получила вашу футболку. Огромное вам спасибо, и она прямо сейчас на мне. Прямо сейчас делайте громче. Вы слушаете «Радио Комета» 92.6 FM.
1: Сделай погромче. Соседям понравится.

0: Первое чеховское радио. Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до...

0: до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

я знал. И вот мой последний про то, что кончен бал. Что одному быть плохо, лучше быть вдвоем. Но я разбитый слаб, и я мечтаю об одном, о чем попросить.

0: Радио Комета.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом журналистам РИА Новости рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регион рекомендации, как следует провести 1 сентября в образовательных учреждениях. Утро в каждой школе начнется традиционно. Ребята вынесут и поднимут государственный флаг, исполнят государственный гимн. А после торжественной линейки, поздравлений и напутствий педагогов во всех классах пройдет первое занятие цикла «Разговоры о важном», сообщил чиновник. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как «Единение народов России» и «Сохранение исторической памяти». Осенью сотрудникам стоит просить повысить зарплату на 12-15%, если они хотят компенсировать рост повседневных расходов. Для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Об этом газете «Ру» рассказал управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Массовая индексация зарплат осенью составит лишь 6-10%. При дорогих кредитах компании стараются сдерживать расходы на фонд оплаты труда, поэтому повышение на 20% получат далеко не все работники. Чтобы увеличить шансы на прибавку, нужно подкрепить просьбу конкретными результатами – ростом продаж, числа клиентов или объема выполненных задач. Дополнительными аргументами станут актуальные вакансии с зарплатной вилкой по аналогичной должности и готовность расширить зону ответственности, отметил эксперт. И в завершении выпуска аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. «Лидерство за благодарственными конструкциями», «Спасибо за опыт», «Ценю полученные навыки», «Было ценно работать в этой команде» — они фигурируют в 37% всех писем. На втором месте с 31% формулировки о развитии «Новый этап», «Новый вызов», «Пора двигаться дальше». Третье место 24% занимает упоминание семьи и личных приоритетов. «Хочу больше времени проводить с семьей», «Семейные обстоятельства». Оставшиеся 8% – нейтральные формулировки, указания на предложения от других компаний или полное отсутствие объяснений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
1: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Prepare the Lamborghini. No, no. Prepare the Rolls. Maybe with a couple of bottles of champagne. I'm going

0: нас не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: На земле Лопасненской 16.00.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе России обязательность работодателя выплачивать 13-ю зарплату всем работникам государственных и муниципальных учреждений. Об этом ТАСС сообщил политик Сергей Миронов. Законопроект предлагает дополнить статью 144 Трудового кодекса новым подпунктом, согласно которому для работников государственных и муниципальных учреждений устанавливается ежегодная дополнительная выплата в фиксированном размере или в размере, определяемом в процентном отношении к заработной плате, но не менее 1 среднемесячного заработка за прошлый год. Миронов пояснил, что, по сути, речь идет о выплате 13-й зарплаты. Действующая редакция Трудового кодекса содержит упоминание о таком поощрении, но оно не является обязательным, и это нужно исправить. В Госдуму поступил законопроект, который предлагает обязательную маркировку созданных искусственным интеллектом информационных материалов. Об этом сообщает «Российская газета». Согласно законопроекту, формат, содержание и порядок размещения обязательной маркировки будет устанавливать правительство. По словам экспертов, сама идея маркировки ИИ-контента является закономерной и ожидаемой, но при этом ее эффективность будет зависеть не от количества параметров модели, а от конкретного механизма исполнения. В частности, важно определить, какой контент подлежит маркировке – полностью сгенерированный или также отредактированный с помощью ИИ. Кроме того, следует разграничить ответственность разработчика модели, владельца сервиса и пользователя, который публикует результат. И в завершении выпуска: в Иркутске привлекли к административной ответственности водителя автомобиля и пассажира, который ехал на крыше автомобиля в костюме Человека-паука, сообщает в телеграм-канале региональное управление МВД. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 21 августа в Свердловском округе города. Нарушителей заметил патруль госавтоинспекции, водителя привлекли за перевозку людей вне оборудованных для этого мест, его должны были оштрафовать на 1000 рублей, пассажира на крыше тоже наказали. Как пишет местный портал, молодые люди – фанаты супергероя и собирались на премьеру фильма «Человек-паук. Новый день». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
5: Возрастное ограничение 16.

0: кода сложно собрать мысли в кучу и сконцентрировать внимание на работе. Может быть, у вас есть собственный рецепт для увеличения мотивации? Помню школьную тишину в классе, когда в жаркую погоду нужно было писать диктант или сочинение. Oh my garble! А сейчас с теплотой вспоминаю о школе. Но это не точно.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комет.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: алгоритмы очень скоро вернутся, я на это надеюсь. А сейчас хочу поговорить о человеческой памяти, которая устроена таким образом, что даже в предложении ты запоминаешь одно, максимум два слова, потому что эти слова являются ключевыми. Что уж говорить о датах рождения, хотя дни рождения близких и друзей лучше всего запомнить. Или поставить напоминание в телефон, чтобы поздравить с праздником. Скоро вернусь с новостями под хиты любимой волны.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Эх, век живи, век учись. Поговорим об учебе. Любимые и нелюбимые уроки и пары в учебном заведении могут быть самыми разнообразными. Многое зависит от преподавателя, но иногда и предметы особенные, где нужно включать голову. Хочется добавить, от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ».

0: КБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОП АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: За the boom shakalak, we make your neck pop and bend up your back in a different style, sing. Ice MC come back and me dip on a mission.

0: Come on, get up.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
2: Добавим танцев, пока никто не видит. Если руководствоваться мудростью социальных сетей и танцевать в любой непонятной ситуации, то весь мир бы превратился в большой танцпол, поскольку у каждого из нас есть огромный потанцевал и много непонятных ситуаций, без которых жизнь была бы скучна. Поэтому не забывайте про физическую активность, ведь движение — это жизнь под хиты любимой волны.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Эксперты назвали самый бесполезный аксессуар для смартфона. Защитные стекла для камер смартфонов часто рекламируют как необходимый аксессуар. Однако большинству пользователей они не нужны и в некоторых случаях даже могут ухудшить качество фотографий. Производители смартфонов изначально заботятся о защите камер. Apple, Samsung и другие компании используют закаленное стекло Gorilla Glass или сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Поэтому при обычном использовании повредить объектив достаточно сложно. Риск увеличивается только в ситуациях, когда смартфон часто контактирует с песком, металлической стружкой и другими абразивными материалами. При этом стороннее защитное стекло может негативно повлиять на съемку. Дешевые аксессуары из стекла или пластика способны создавать блики, снижать резкость и мешать работе ночного режима. Кроме того, они могут влиять на работу систем фокусировки, включая лидар. Особенно заметны оптические искажения при съемке в темноте и сцен с высокой контрастностью. Вместо защитного стекла лучше использовать качественный чехол. Многие современные модели оснащены усиленными углами и выступающей рамкой вокруг камеры. Благодаря этому объективы не соприкасаются с поверхностью, когда смартфон лежит на столе. Не стоит забывать и об уходе за камерой. Вокруг блока объективов постепенно скапливаются пыль и мелкие частицы. Их можно удалять салфеткой из микрофибры, чтобы загрязнения не оставляли царапин на поверхности. Подытожим, защитные стекла для камер смартфонов бесполезны. На этом пока все. Услышимся!

0: Мета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
4: Эфир набирает обороты и торопится вместе с нами. Надо брать пример с черепашек. Они умеют жить медленно, в то время как человек всегда куда-то спешит. Очень скоро музыка вернется в приемник. Дождемся. Dread up for...

0: столице Чеховского района, 18.00.
1: Новости страны и мира.
2: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У социального фонда России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. Самому возвращать их не стоит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. Лидерство за благодарственными конструкциями, спасибо за опыт, ценю полученные навыки, было ценно работать в этой команде. Они фигурируют в 37% всех писем. На втором месте с 31% формулировки о развитии. Новый этап, новый вызов, пора двигаться дальше. Третье место 24% занимает упоминание семьи и личных приоритетов. Хочу больше времени проводить с семьей, семейные обстоятельства. Оставшиеся 8% нейтральные формулировки, указания на предложения от других компаний или полное отсутствие объяснений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: значится на календаре сегодня, если не изменяет память, вторник. Сейчас удостоверюсь в этом. Да, действительно, вторник, 25 августа. Вот так вот. Пережили мы понедельник как-то незаметно. И вот он настал, наконец-то, второй день рабочей недели. Ну, а зовут меня Ольга Ольхова. Ближайшие два часа проведем с вами вместе под вашу любимую музыку на волнах радиостанции «Комета» 92,6 FM. Как уже, в общем-то, стало для меня привычно, двигаюсь на ощупь. Тема у меня сегодня, тема дня такая же. На ощупь найденная, пойманная и для вас сюда принесенная. Поэтому будем обсуждать. Ну, а пока что, как всегда, по традиции, о погоде. К сожалению, не то, что вижу в окно, а то, что мне подсказывает гидрометцентр. Поэтому об этом сейчас и расскажу. Итак, за окном у нас плюс 16, ощущается как плюс 14. Пишут мне, что вчера было теплее на целых 2 градуса, было плюс 18. Ну что ж, будем верить тому, что пишут. Говорят, что облачно с прояснениями. Сейчас посмотрю в окно, проверю. Да, облачно с прояснениями. И не обманули ведь? Такое бывает. Дождь нас ожидается слабый только с завтрашнего дня. Ну, а, в общем-то, на этой неделе нас вообще, в принципе, ожидают дожди. И похолодание. Все, осень уже потихонечку вступает в свои законные права, поэтому падение температуры, оно, к сожалению, будет ощущаться. Ну, конечно, не такое сильное, и это уже замечательно. Магнитное поле у нас относительно спокойное, зато пыльца от сорняков и полыни не летает в воздухе, потому что пробивает ее дождиком. Ну, а давление атмосферное в норме. В общем-то, неплохой набор координат для вечера вторника. Напоминаю, наши координаты 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Там же можете находить наш информационный канал lopasne.ru и подписываться. Ну и находите нас в соцсетях, в том числе в главной соцсети ВКонтакте. Находите нас именно в ней. Группа радиостанции «Комета» 92,6 FM. Подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных новинок и событий в городе. И информационный портал lopasne.ru. Самые честные, свежие и актуальные новости в городе. Также напоминаю, что нас теперь слышно не только на 92,6 FM, но и на 70,49 УКВ. Так что давайте еще и там встречаться. Ну и нельзя не упомянуть Яндекс.Радио. Мы там самые громкие. Просто говорите Алисе: «Алиса, включи радио «Комета», и она обязательно вам включит именно нас. О, замечательно, у меня уже есть первая заявка. «Добрый вечер», пишет нам Натуся. Поставьте, пожалуйста, песню «Друг» Марии Ильницкой. Спасибо. Честно скажу, абсолютно технически не успеваю сейчас на ощупь поставить прям сразу же песню, но после той, которая у меня уже стоит в плейлисте, обязательно будет Мария Ильницкая «Песня «Друг» по вашей заявке, Натуся. А пока что хочу озвучить тему веселую. Веселую достаточно тему, потому что много разного с этой темой связано, и все мы так или иначе. Вот они, проказы погоды. Проваливается у меня звук, но ничего страшного, мы все равно выживем. А вот и звук явился. Здравствуй, звук. Ну что ж, тема дня сегодняшнего у нас будет следующая. Битва зрений. Очки, линзы или идеальное зрение. Так часто случается, что так или иначе, но все мы в этом бою участвуем. Кто-то против тех, кто носит очки и линзы и не понимает, как можно пройти мимо человека знакомого и не узнать его, и не поздороваться, да еще и с таким презирающим взглядом. На самом деле, просто мы проходим мимо не потому, что мы кого-то презираем, мы, в смысле, слепые, такие, как я, очкарики, а потому что мы не видим. Мы пытаемся сощуриться, сожмуриться, рассмотреть и узнать. Поэтому давайте вспомним сегодня все забавные ситуации, которые бывали, и вообще обсудим, сколько нас таких, у кого зрение не идеальное, и сколько же в итоге тех, кому действительно повезло в генетической лотерее, и они получили себе идеальное зрение с рождения, которое сохранили до своего возраста и сохраняют до сих пор. Ну и заодно посмотрим, как же это зрение восстановить, если возможно, и сохранить. Ну а пока что у нас Finally Free от Neil и Наран. Ну а далее у нас будет Мария Ильницкая с композицией «Друг». Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 102,6 FM. Ну а я жду дальше ваши музыкальные заявки и сообщения по теме.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: А вот и снова я. И хочется мне сразу сказать Натусе, которая оставляла заявку на Марию Ильницкую с композицией «Друг». Прошу прощения, у вас не нашла я такой композиции, у нас ротация. Зато нашла «Святая Русь» Марии Ильницкой. И она будет прямо сразу же после моего выхода. Поэтому исправляюсь. Примите, пожалуйста, мои извинения. Вот так вот. Ну, а у нас сегодня тема дня сегодняшнего. Битва зрения, очки, линзы, либо идеальное зрение. Кому как повезло, разбираемся. Пишите мне, у кого как обстоят дела. Вот я, например, человек с более 20-летним опытом ношения линз. Мне кажется, я могу их снимать и надевать в любом виде, в любых вообще условиях, в полевых, я не знаю, там, дома в темноте, при отключенном электричестве, вообще практически ничего не видя, на ощупь их укладывая в их контейнеры. Но, в общем-то, да, это опыт, который приходит с годами, и вот ко мне он пришел. Не скажу, что я этому безумно рада, потому что очень часто мне бы, конечно, хотелось, чтобы мое зрение было все-таки идеальным, чтобы весь спектр моих утренних дел заканчивался на том, чтобы поднять себя с кровати, умыться, привести в порядок и выйти из дома, а не искать, куда я кинула вчера очки и почему сегодня линзы не втыкаются в глаза. Видимо, погодные какие-то условия для них не такие. И, в общем-то, с возрастом стало почему-то наступать максимально часто, да и глаза, в принципе, от линз устают, скажу вам честно. И давайте уже в итоге разберемся, что же такое это самое идеальное зрение, которое вот все про него слышали, но давайте посмотрим, кто про него знает. Итак, в самой офтальмологии

0: оптотропию. Это состояние, при котором глаз фокусирует световые лучи точно на сетчатке, без напряжения аккомодации, когда хрусталик работает не на пределе, чтобы подстроить фокус. Человек с эмитропией видит четко и вдали, и вблизи. Картинка получается яркой, без искажений, глаза устают медленнее. При этом показатель зрения остроты может быть единица или даже чуть выше. Кстати, такое зрение встречается не у всех, а только у 30% людей, живущих на нашей планете. Так что, если вдруг вы считали себя каким-то неправильным, потому что вы, видите ли, с плохим зрением носите очки в плюс или минус, либо какие-то контактные линзы, то не расстраивайтесь. По понятиям рамок нормы, 30% людей с идеальным зрением — это уже не входит в норму. Так что мы с вами все более нормальные. Но не будем на этом заострять внимание. Давайте отнесемся к этому скорее с юмором, нежели с серьезностью. Потому что надо понимать, что у всех свой ресурс организма, и все бывает у всех по-разному. И что получается у нас тогда с очками и линзами? А они, собственно, не создают идеальное зрение сами по себе, они компенсируют нарушение рефракции, то есть близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Чтобы человек смог снова видеть четко, то есть если из-за особенности строения глаза лучи фокусируются не на сетчатке, линза в очках или контактная, этот путь будет корректировать. Итак, получается, что очки — это такая специфическая внешняя коррекция, и они удобны в ряде ситуаций. Допустим, при некоторых заболеваниях глаз, например, во время конъюнктивита линзы носить нельзя, а очки можно. При активном образе жизни, где есть риск потерять или сломать аксессуар, и когда разница в рефракции между глазами слишком велика. Но есть и минусы. Очки ограничивают поле зрения, создают искажения по краям и не всегда удобны при занятиях активным спортом или в жару. Да, еще, кстати, при заходе в автобус с мороза очки запотевают, и очень бы хотелось на них приобрести дворники, а то стоишь и протираешь их, а потом они такие, знаете, да, все такие в таких непонятных разводах. И, в общем-то, пытаешься увидеть через все это безобразие хотя бы какую-то свою реальность. В общем, много юмора у людей, которые носят очки, про них самих же. По крайней мере, я отношусь к своему дефекту с юмором. Ну, а что мне еще делать остается? В общем-то, так и живем. Ну, а теперь, как и обещала, для Натуси Мария Ильницкая с композицией «Святая Русь». Далее у нас в ротации будет всеми любимая песня от Нины Яковлевой «Счастья много не бывает». И «Forgive, forget, Калигула», если, конечно же, успеем. Слушаем прямо сейчас на радио «Калигула» 2.6 FM.
1: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

Продолжаю я принимать ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления. 8-916-244-00-44, это мессенджер Макс. Можно также писать комментариям, как для станции Комета ВКонтакте, в анонсе сегодняшнего вечернего Чехова. И там же у нас есть тема дня сегодняшнего. Давайте присоединяться и общаться. Битва у нас сегодня зрений. Очки, линзы или идеальное зрение? Да, разбираемся дружно, что из этого что и как с этим жить. Вот я, например, как человек с более чем 20-летним опытом ношения линз, и, в общем-то, сама по себе очкарик, да, я этого не скрываю. Для меня нет ничего зазорного, но, скажу честно, в школьное время мне доставляли большие неприятности, разные расхожие мнения про то, что все очкарики-ботаники, все они зануды, и, в общем-то, давайте развенчивать все эти мифы, потому что сейчас у нас очень большое количество людей, которые носят очки либо контактные линзы, и, в общем-то, мы все нормальные, мы все адекватные, мы все общительные, с юмором и с прекрасной, в общем-то, жизнью. Давайте сначала разберемся, что же такое контактные линзы. А контактные линзы, в общем-то, это то, что располагается прямо на роговице, поэтому двигаются вместе с глазом и дают более естественное поле зрения. Поэтому очень часто люди с активным образом жизни, спортсмены и те, кому важна максимальная свобода движений, используют именно контактные линзы. За ними нужен тщательный уход, и есть состояния, при которых их ношение противопоказано. Например, некоторые инфекции, конъюнктивиты или синдром сухого глаза. Ну, а контактные линзы сама по себе это такая весьма полимерная вещь, прозрачная, либо цветная. Знаете, сейчас много есть всяких разнообразных карнавальных, цветных, со всякими безумными абсолютно цветами. Но, по сути своей, самые элементарные, самые простые, самые прозрачные и обычные линзы очень даже помогают людям, у которых ограниченные возможности зрения, видеть все прекрасно и замечательно, и не чувствовать себя при этом дискомфортно. Потому что, например, для меня при выборе очки или линзы всегда важен максимальный угол обзора. Ну вот, вот такая вот я. Вот, как каждый выбирает, что ему удобнее. Иногда люди комбинируют, например, носят линзы на работе или в спорте, а дом переключается на очки. И, в общем-то, что еще существует? Есть еще третий путь для тех, кто решил избавиться и от очков, и от линз навсегда. Это, разумеется, лазерная коррекция зрения. Но это уже не внешняя коррекция, а изменение самой оптики глаза, то есть формы роговицы, чтобы достичь этой самой эмметропии, которая позволяет нам благополучно и успешно видеть. После успешной операции человек может находиться, в принципе, без очков и линз, но у этого метода есть свои противопоказания, свои показания, свои риски, и вам необходимо консультироваться, разумеется, с врачом. Самолечение, ай-яй-яй, не занимаемся самолечением, это плохо. Запомните, пожалуйста, это. Поэтому что мы сейчас будем делать дальше? Дальше будем разбираться, почему люди, которые носят очки, постоянно подвергаются такому количеству внимания, и вокруг них такая

0: количество шуток. Ну и, в общем-то, что стоит заметить? Очки – вещь заметная. Когда человек надевает их, он визуально немного меняется и становится, в общем-то, легкой мишенью для шуток. Люди часто смеются над тем, что кажется им не таким, как у всех. Хотя давайте вспомним, 30% всего лишь навсего населения планеты обладает идеальным зрением. Так что, люди с идеальным зрением, не смейтесь над нами ни в коем случае, над теми, кто носит очки, потому что для нас, скорее, это вы не очень нормальные. Но давайте разбираться еще глубже. Исторический шлейф. Раньше очки были менее распространенными, и образ человека в очках почему-то связывали с чем-то старомодным или слишком ученым. Стереотип закрепился очень плотно в фольклоре, шутках и кино. Один только образ комичных ботаников, да, чего нам стоит, потому что каждого умного ботаника пытаются нарядить в очки. А он может иметь вполне себе хорошее зрение. И вообще человек, носящий очки, не обязан быть самым умным. Вы знаете, это так вот точно знаете. Потому что я вот честно скажу, я ношу очки, но я не самая умная. Поэтому давайте пока подумаем об этом под композицию The Jugs, Back of My Hand. И жду ваши музыкальные заявки и продолжим развивать тему уже в следующем выпуске.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Российский завод «Хавейл» увеличит мощность производства. Сейчас завод выпускает 150 тысяч машин в год. С октября планируют запустить третью смену. Благодаря этому в следующем году соберут около 200 тысяч машин. Напомним, завод «Хавейл» в Тульской области выпускает модели «Джолион», F7, F7X, H3 и H7. В следующем году Tenet Plus начнет выпуск гибридной модели. Пока неизвестно, на базе какой машины это сделают. L4, L6, обе сразу или, наоборот, привезут что-то другое. Но известно, что это будет последовательный гибрид. Машину можно будет заряжать от розетки и ездить на чистом электричестве. Также батарея подзаряжается на ходу от двигателя. УАЗ снижает зависимость от иностранных поставщиков. В пресс-службе завода рассказали о последних изменениях. На заводе установили современные прессы и оборудование для автоматической штамповки кузовных элементов. Обновляется Заволжский моторный завод, который запускает двигатели. До конца года наладят выпуск 650 новых деталей. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современных автомобилях. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «Check Engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8 968 809 59 68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
7: Первый час подошел к концу вечернего Чехова, но это не страшно, у нас есть еще один. И в завершении часа по теме дня сегодняшней мне хочется развенчать хотя бы часть устоявшихся заблуждений и мифов, которых накопилось немало. И вот самые распространенные про тех, кто носит очки. Все очкарики зануды, ботаники не умеют общаться. Это грубое обобщение. Ношение очков никак не определяет характер, коммуникативные навыки или интересы человека. Если носить очки, окончательно испортится зрение, глаза обленятся и перестанут работать сами. На самом деле, корректно подобранные очки не ухудшают зрение и не отключают работу глазных мышц. Они просто помогают правильно фокусировать свет. Иногда люди замечают, что после снятия очков картинка кажется размытой, но это не потому, что зрение ухудшилось из-за очков, а потому что мозг привык к четкой картинке и контраст резко бросается в глаза. Очки нужны только для чтения или только для дали. Постоянно их носить вредно. Вот тут на самом деле самое, правильно не знаю, топ-1 заблуждение. Потому что режим ношения определяется исключительно лечащим врачом-офтальмологом, исходя из диагноза. Постоянное ношение только для близи или только для дали, это все вам скажет только врач. Следующее заблуждение. Есть правильные и неправильные очки. И если носить неподходящие, например, слишком слабые, это может навредить. Сами по себе очки не портят глаза, но неправильно подобранная оптика действительно может вызывать дискомфорт. Это усталость, головные боли, а в некоторых случаях способствует перенапряжению глазных мышц. Поэтому за грамотным подбором очков мы идем правильно к офтальмологу. Очкарики не могут заниматься определенным видом деятельности, например, спорт, служить в армии, либо работать на производстве. Вот это вообще не так. Во многих сферах люди в очках успешно работают и ведут активный образ жизни.

0: это вопрос конкретной ситуации и рекомендации врача, а не универсальный запрет ни в коем случае. Итак, в общем-то, надеюсь, что развенчала часть таких самых популярных мифов про техносвиточки, потому что на самом деле есть еще и мифы, связанные с контактными линзами. И самый распространенный миф – это то, что нельзя в контактных линзах заниматься, допустим, плаванием. Скажу вам честно, если вы плаваете с открытыми глазами в контактных линзах, то линза просто у вас вымоется в процессе плавания. Вот и все, в общем-то. Поэтому при плавании защищайте глаза очками для плавания. Они не просто так придуманы, скажу вам честно. Ну и Елена нам пишет: уважайте людей, которые носят очки. Они заплатили деньги, чтобы вас видеть. Вот с этим я полностью согласна. Потому что иногда, на самом деле, когда проходишь, зрение это не очень, допустим, у меня. Я про себя все время разговариваю, потому что я служу по себе. И хочется отметить мне, что я не смотрю на вас с презрением, и я не здороваюсь не потому, что я не хочу, а просто, скорее всего, у меня сегодня глазная мышца немножко хуже себя чувствую, чем вчера, и я, возможно, не так хорошо и четко вас вижу. Поэтому и не поздоровалась. Но прошу прощения, со всеми здороваюсь, кто меня сегодня видел и кого я обделила своим вниманием. Прошу прощения. И под занавес часа уходящего Джерри Халливелл для хорошего настроения всем. It's raining men. Мужицкий дождь. Как красиво все-таки, а? Давайте слушать, и в следующем части продолжим наше общение про очки, линзы и идеальное зрение.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители села Талалихина остались без медицинской помощи. Местный фельдшерско-акушерский пункт пустует, в нем нет персонала. Возмущенным жителям в администрации муниципалитета пояснили, что медицинскую помощь они могут получить в соседнем Троицком. Там ежедневно принимают терапевт и педиатр. А в Талалихинский ФАП в сентябре по графику начнет приезжать так называемый подменный фельдшер. При этом в Министерстве здравоохранения Московской области заявляют, что в Чехове нехватки врачей нет. Капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Чехова выполнен на 90% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. В ходе капитального ремонта специалисты производят полную замену элементов газовой системы. Прокладывают трубопроводы, устанавливают шаровые краны с диэлектрическими вставками, предотвращающими прохождение блуждающих токов и снижающими вероятность аварийных ситуаций. А также обновляют гибкие подводки к газовым плитам, водонагревателям и духовым шкафам. Для повышения уровня безопасности монтируются датчики контроля загазованности. По окончании монтажа производится проверка герметичности системы, ее продувка и выполняется контрольный розжиг. Водопроводные и канализационные сети Чехова больше не принадлежат муниципалитету. Процедура передачи всех объектов комплекса в ведение Мособлводоканала почти завершена. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, который на днях посетил округ с рабочим визитом. Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала. Уже сейчас специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме, проводят замену изношенных элементов и наиболее уязвимых участков сетей, промывку резервуаров чистой воды, установку датчиков телеметрии. Зона ответственности Мособлводоканала перейдет в том числе направление теплоснабжения, сообщил чиновник. Напомним, что ранее в собственность Московской области по инициативе администрации округа и при поддержке большинства местных депутатов вместе со всеми активами и пассивами была передана муниципальная ресурсоснабжающая организация ЖКХ Чеховского района. Открыть центральное отделение Чеховской музыкальной школы после капитального ремонта к 1 сентября, как планировалось ранее, не удастся. Теперь власти обещают уложиться до конца года. Сейчас здесь завершается масштабный капитальный ремонт, и мне было важно лично убедиться, что темп не сбавляется, сообщил глава округа Михаил Собакин. Он добавил, что общая готовность превышает 60%. Держу этот объект на особом контроле и обещаю, что свой 65-й день рождения Чеховская детская школа искусств встретит в обновленных стенах, сказал чиновник. При этом в марте он также уверенно ставил задачу открыть учебное заведение к 1 сентября. Напомним, что капитальный ремонт главного здания школы на улице Чехова начался в сентябре 2024 года. Сдать его в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025-го. Однако спустя полгода после старта темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях. Лицей номер 4, гимназии номер 7, Дома культуры «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Минувшей зимой доклад о причинах затягивания сроков затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Торжественные линейки в День знаний в школах Чехова пройдут в помещениях и в усеченном формате. Первоклассников соберут в спортивных и актовых залах, а доступ родителей будет разрешен строго по спискам при предъявлении паспорта. Об этом сообщили в Управлении образования округа, объяснив беспрецедентные меры требованиями безопасности.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Нас ждет переменная облачность, кратковременные дожди и 14-16 выше нуля. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
0: Продолжается вечерний Чехов на радио Комета 102.6 FM и 7049 УКВ. Слушайте нас и там, мы есть везде. А еще нас можно слушать на Яндекс.Радио, мы там самые громкие. Это прям вот любимая вещь Анны Донрой. Она постоянно говорит, что на Яндекс.Радио мы самые громкие, она проверяла. А это авторитетное мнение, между прочим. Также можно, в общем-то, найти в мессенджере Макс наш информационный канал lapasnia.ru и найти нас ВКонтакте, в соцсетях, искать нас, собственно, наши координаты и радиостанция Камеры 102.6 FM и информационный канал lapasnia.ru. Будьте в курсе самых актуальных и самых честных событий в городе, ну и в том числе и музыкальных событий в группе радиостанции. Писать нам можно на 8-916-244-00-44, это мессенджер Макс, ну а меня зовут Ольга Ольхова, ближайший час у нас с вами еще есть под ваши музыкальные заявки и ваши любимые композиции. И продолжаем мы обсуждать тему дня сегодняшнего — битва зрения, очки, линзы и идеальное зрение. У кого что? Я вот говорю честно, я человек, который носит линзы 20 лет, и, в общем-то, мне кажется, я уже настолько с этим смирилась, я к этому привыкла, что для меня это вполне обыденно и нормально. Ну и хочется заметить, что сейчас, на данный момент, всего лишь навсего 30% населения планеты обладает идеальным зрением, не нуждающимся в дополнительной коррекции очками или контактными линзами. Ну и давайте уже разбираться с тем, что это такое и вообще почему у нас люди, носящие очки, которые платят, кстати, немалые деньги за этот вот инструмент улучшения зрения, почему подвергаются таким каким-то постоянным нападкам, в частности, со стороны компаний, которые, собственно, эти очки и производят. Последние годы в России не раз вспыхивали споры из-за названий салонов оптики. Я думаю, что многие про это слышали. И скажу честно, что, на мой взгляд, многие из этих названий действительно обидные. Согласитесь, не очень комфортно, когда ты идешь из оптики, отвалив там, простите, несколько десятков тысяч рублей за очки, которые тебе корректируют зрение и позволяют видеть этот мир, и идешь домой с пакетиком, на котором написано что-то в духе «слепая курица», «лупоглазик», «слепень», «крот» или «жабкины глазки». В общем-то, у меня тут вопросы возникают к тем, кто называет так салоны. Я, конечно, могу понять систему маркетинга, по крайней мере, попытаться, да, там, что хорошо запоминаются яркие, нарочито колючие, провокационные названия. Они пытаются сработать на узнаваемость, мол, чем сильнее реакция, даже негативная, тем больше разговоров и выше шанс, что название останется в памяти. Часто опираются на народный юмор, в том числе всякие распространенные бытовые шутки и сленг про людей, носящих очки, и рассчитывают, что часть аудитории отнесется к этому с самоиронией. Но реакция на самом деле весьма полярная. Одни воспринимают такие названия как безобидный юмор, а другие как проявление, в общем-то, неуважения к людям с нарушением зрения. И в соцсетях, и СМИ появлялись публикации с критикой, люди делились своими чувствами, многим было очень неприятно, что их особенность выставляется в качестве шутки. И тут надо обратиться к юридическим и этическим аспектам. С точки зрения закона, конечно, такие названия обычно не нарушают прямых запретов, если в них нет признаков экстремизма, оскорбления по признакам расы, религии и так далее. Роспатент же может отказать в регистрации торгово-товарного знака, если сочтет его аморальным. Но на практике, увы, граница очень размыта и остается только на усмотрение экспертам. И, в общем-то, хочется заметить, что тут в маркетинге может сработать риск отторжения аудитории. Штука, которая нравится одной группе, оттолкнет другую. И, в общем-то, имейте это в виду при наименовании салонов оптики. Важно учитывать интересы людей, которые имеют какие-то проблемы со зрением, и все-таки не оскорблять их и не унижать ни в коем случае, потому что, ну, давайте оставаться все-таки людьми. И подумайте над этим, пока будет играть песня «Delight, Groove in the Heart». Ну, а я пока найду мифы про линзы, чтобы вам их разразвлечать в следующем блоке.
7: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается вечерний Чехов, и продолжаю я ожидать ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44, это мессенджер Макс. Также можно писать в группе радиостанции Комета, 92.6 FM, ВКонтакте, в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. И там же у нас есть тема дня сегодняшнего – очки, линзы и идеальное зрение. И как же я так за весь эфир не сказала? Хотя те, кто нас читает ВКонтакте, уже в курсе, что мы все еще играем в игру «Неожиданный конец». Это у нас такой интерактив с ведущими. И сегодня мы продолжаем фразу, пока все стояли в очереди за отличным зрением. Я стояла в очереди за глубокой философией и чувством юмора. Это я про себя. В общем-то, чего и всем желаю, потому что если где-то чего-то отсутствует, значит, надо компенсировать в других местах. Ну и, например, чувство юмора весьма хорошо компенсирует отсутствие зрения лично у меня. Не могу сказать, что прям всем советую, но иногда это помогает. Ну и обещала вам развенчать мифы яркие про линзы, очки, коррекцию зрения. В общем-то, часто их действительно обсуждают, и многие боятся этих мифов, потому что не понимают, что это и как с этим жить. И, в общем, самый популярнейший просто топ-1 миф – очки ухудшают зрение и вызывают зависимость. Это прям самый устойчивый и самый известный всем миф. На самом деле, очки не ухудшают зрение и не приучают глаза лениться. Они просто компенсируют существующие нарушения – близорукость, дальнозоркость, либо астигматизм, помогая свету правильно сфокусироваться на сетчатке. Если не носить нужные очки, глаза будут сильнее напрягаться, а вот это уже может привести к усталости, головным болям. И в детском возрасте при отсутствии коррекции есть риск развития амблиопии, ленивого глаза. Так что, если видим нарушение зрения у ребенка, идем с ним к офтальмологу на прием и выясняем, что, чего и как. Следующий миф. Если начать носить линзы, потом уже не сможешь вернуться к очкам. Вот это вообще неправда. Можно свободно чередовать. Носить линзы в спортзале либо на прогулке, а дома или, допустим, на отдыхе носить очки. Контактные линзы могут застрять за глазным яблоком. Такой тоже популярный миф. Из-за этого страха многие боятся переходить на линзы. Анатомически это невозможно. Между задним отделом глаза и наружной поверхностью есть специальная мембрана, которая не пропускает инородные тела. Линза может сместиться под веко, но ее легко вернуть на место, достаточно проморгаться или аккуратно помассировать веко. Да-да, сейчас.

0: Сейчас я помню, прям стучитесь ко мне в сообщениях. Как же та дама, которая там, у которой из глаза извлекли более десятка контактных линз. Ну что я вам хочу сказать? Надо быть максимально невнимательным к себе, чтобы не увидеть у себя в глазу контактную линзу. Скажу как человек, который носит линзы 20 лет, это невозможно. Потому что, ну, вы по-любому почувствуете. И люди, которые носят контактные линзы, прекрасно знают, о чем я говорю. Невозможно забыть в глазу контактную линзу. Можно в ней, конечно, заснуть, но все равно, проснувшись, ты будешь помнить, что у тебя контактные линзы в глазах. Линзы вредны для глаз сами по себе. Очередной миф. Это не так при правильном подходе. Риск возникает не из-за самих линз, они делаются из биосовместимых материалов, а из-за нарушений в уходе. Если носите, например, дольше рекомендованного срока, использовать не свежие раствор, не соблюдать гигиену, например, брать линзы грязными руками, то тогда, да, линзы могут принести вред. Но это не линзы, а сопутствующее обслуживание линз. Ну и следующий миф. Диоптрии в очках и линзах должны совпадать. На самом деле параметры часто отличаются. И дело не только в том, что линза лежит прямо на роговице, а очки находятся на расстоянии. В общем-то, все это влияет на оптическую силу. Поэтому при таких диоптриях, например, от 4 и выше, обычно очки, линзы обычно слабее, чем диоптрии на очках. Вот так вот. У меня есть там еще парочка мифов, которые развенчаю уже в следующем блоке. Ну а пока у нас Imagine Dragons Natural. Слушаем прямо сейчас на Радио Комет 92.6 FM.
1: Вечерний чех на Радио Комет 92.6 FM.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77.
1: 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжается вечерний Чехов. У нас осталось чуть более 20 минут до завершения нашей программы. Жду ваши музыкальные заявки 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Там же находите информационный канал lapesne.ru и будьте в курсе самых актуальных и самых честных событий в городе. Ну, в общем-то, самые честные новости. Также подписывайтесь на группу радиостанции «Комета» ВКонтакте и будьте в курсе наших музыкальных новинок и премьер в нашем эфире. Ну, а пока что все, кто подписаны, уже в курсе, что там происходит обсуждение темы дня сегодняшнего. Вечная битва зрений, очки, линзы или идеальное зрение. Уже выяснили мы, что всего лишь навсего 30% живущих на нашей планете имеет идеальное зрение. И развенчиваем дальше уже мифы, которые, в общем-то, со всем этим связаны. Итак, миф у нас на очереди следующий на развенчивание. Упражнения для глаз могут вылечить близорукость или астигматизм. Так вот, давайте разбираться. В доказательной медицине нет подтверждений, что гимнастика способна исправить рефракционные нарушения. Она может помочь снять напряжение, улучшить кровоток или справиться со спазмом аккомодации, но не меняет форму роговицы или длину глазного яблока. Поэтому, если все-таки за коррекцией зрения более серьезные, чем очки или линзы, то это исключительно к врачу-офтальмологу и на лазерную коррекцию по назначению врача. Запомните, самолечение, ай-яй-яй, самолечение – это плохо. Черника или морковь, пишут везде и все нам на каждом углу, меняют волшебным образом наше зрительное восприятие и волшебным образом нам возвращают зрение. Итак, в общем-то, исторический миф про морковь даже использовали для пропаганды во время войны. Но на деле эти продукты полезны для здоровья глаз в целом, так как содержат необходимые антиоксиданты, но не исправляют уже имеющиеся проблемы со зрением. Так что имейте в виду, помочь могут, исправить не могут. Поэтому все-таки, говорю, для коррекции зрения очки, линзы и лазерная коррекция. Выбирайте то, что вам больше всего подходит, соответствуйте рекомендациями вашего лечащего врача.

0: офтальмолога. Ну и, в общем-то, все мы помним знаменитый миф киношный такой, прям абсолютно, который напугал большинство людей с нарушениями зрения и на долгое время погрузил людей в панические состояния по поводу лазерной коррекции зрения. Я говорю сейчас про фильм «Пункт назначения», часть пятая. Есть там, в общем-то, сцена с неудачной лазерной коррекцией зрения, где якобы лазер там практически причиняет необратимые повреждения девушке. И давайте разбираться, в чем суть. Итак, миф этот, разумеется, является мифом исключительно киношным трюком, потому что в реальности существует несколько важных моментов, которые делают такую сцену невозможной, а именно система безопасности. Современные лазерные установки для коррекции зрения, например, лазер, оснащены сложными системами слежения, и если пациент моргнет, отвлечется, совершит какое-то резкое движение, лазер автоматически перестает работать. Он не может бесконтрольно прожигать ткани. Это технически невозможно. Принцип работы. Лазер в таких операциях точечно и очень точно воздействует на роговицу, это прозрачная передняя часть глаза, чтобы изменить ее форму, скорректировать фокус, и он не предназначен и не способен проникать сквозь глазное яблоко в полость черепа. Анатомия глаза просто не позволяет лучу пройти по такому пути. Контроль процесса. Операцию проводит высококвалифицированный хирург, который непрерывно следит за ходом вмешательства. И даже если возникнет любая внештатная ситуация, врач примет меры и не оставит пациента без контроля ни на одно мгновение. Ну и, в общем-то, реальные риски. Возможное осложнение вроде синдрома сухого глаза, временное ухудшение ночного зрения, врастание эпителия под рукавичный лоскут или некорректное формирование самого лоскута. Но это вопрос точности выполнения протокола, а далеко не прожигание лазером каких-то вам частей организма. Поэтому будьте спокойны. Корректировать зрение при помощи лазерной коррекции можно, и это безопасно. Ну и, соответственно, консультируйтесь с врачом перед этим, чтобы сделать риски максимально безопасными и, ну, свести их к минимуму. Так что вот такое вам развенчание мифов. Но у нас пока что Dying Solo, Highway to Hell, Radio Edit будет в эфире радио Камина 102.6 FM. Мы вернусь к вам уже позже.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица

0: Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: К концу подходит вечерний Чехов, и, в общем-то, хочется мне подвести к итогу наше обсуждение про очки, линзы контактные и, в общем-то, идеальное зрение. Есть самый такой популярный миф, пришел он к нам, наверное, из 90-х годов, когда прям вот максимально начали популяризироваться всякие ТВ-приставки, типа Dendy, Sega, Cibor, и нам всегда тогда говорили родители: не сиди так близко к кинескопу, зрение испортишь. И давайте, в конце концов, обратимся уже к этому мифу. Можно ли испортить себе зрение светом от экрана монитора либо от телевизора? И, в общем-то, само по себе здесь выделяем два сценария для взрослых. Сами по себе экраны, конечно, не меняют анатомию глаза и не вызывают необратимые структурные изменения, которые снизили бы остроту зрения. Но длительное непрерывное использование ведет к функциональным нарушениям. Возникает компьютерный зрительный синдром, КЗС. Человек чувствует сухость, жжение, покраснение, усталость глаз, может появиться временное затуманивание зрения, головные боли. И причина тут не в самом свете экрана, а в комплексе факторов. Редкое моргание, например, из-за концентрации на экране. Блики, неправильная настройка яркости, контрастности, слишком близкое или слишком далекое расстояние до экрана, сухой воздух в помещении. Вот это может повлиять на остроту зрения. Ну а для детей и подростков ситуация чуть сложнее. В детском и подростковом возрасте зрительная система еще активно формируется, и длительная интенсивная нагрузка вблизи, например, чтение или использование гаджетов, в этот период считается фактором риска для развития прогрессирования близорукости, то есть миопии. То есть гаджеты, по большому счету, не портят уже имеющуюся остроту, но могут способствовать тому, со временем рефракция изменится в сторону близорукости, и тогда острота вдаль снизится. При этом важно понимать, существует еще генетическая предрасположенность, и она играет свою определенную роль. Так что гаджеты – это фактор риска, а не единственная причина. Ну и, в общем-то, как сделать так, чтобы зрение наше было максимально сохранно? Соблюдайте режим, делайте перерывы, используйте правило 20 минут. Каждые 20 минут смотрите на объект на расстоянии 6 метров в течение 20 секунд. Организуйте рабочее пространство правильно. Экран на уровне глаз или чуть ниже. Достаточное, но не слепящее освещение с отсутствием бликов. Контролируйте общее время экранного времени, особенно у детей. И следите за другими факторами: физической активности, время на свежем воздухе и сбалансированное питание. И важно отметить, что острый взгляд – это не только единица по таблице, но и зрение само по себе – это сложная система. Глаз получает картинку, а мозг ее обрабатывает. И человек с хорошей оптикой может видеть не просто четко, а быстро распознавать детали, контраст, движение, глубину. И очки – это способ исправить фокусировку света. Они не портят глаза, не делают их ленивыми. И если в очко человек видит плохо, это не из-за очков, это потому что форма глаза или его оптическая система требует коррекции. Контактные линзы делают примерно то же самое, только ближе к поверхности глаза. Дают более естественное поле зрения, потому что двигаются вместе с глазом, не ограничивая обзор оправой, но требуют при этом правильного ухода. И вообще, идеальное зрение – это не всегда прозрение без очков. Иногда человек в очках или линзах видит лучше, чем человек без коррекции, потому что его оптика настроена лучше. И самое интересное, наши глаза – это не камера, которую надо просто починить. Это живая система, где работают и роговица, и хрусталик, и мышцы, сетчатка, и мозг в том числе. Поэтому хорошее зрение – это не только способность увидеть букву внизу таблицы, а способность быстро и точно воспринимать мир. В общем-то, вот такой у меня получился итог. Очки и линзы, в общем-то, не забирают зрение у человека, а помогают ему видеть больше и, в общем-то, замечать больше прекрасного. Ну и, в общем-то, что мне хочется добавить уже под самый конец. Острота зрения – вещь такая. И у нас, в общем-то, она формируется с возрастом и зависит от многих внешних факторов. Поэтому берегите себя, будьте здоровы, следите за своим здоровьем глаз и в случае чего обращайтесь сразу к специалистам, не занимайтесь самолечением. Но для того, чтобы увидеть самое хорошее, вы можете в качестве музыкального фона использовать радиостанцию Комета 102.6 FM, либо 7049 УКВ, либо слушать нас на Яндекс.Радио. Там мы самая громкая радиостанция. Ну а в завершении Янки, Зомби. Всем пока-пока. С вами была Ольга Ольхова.
2: Вечерний Чех на радио Комета.

0: Прилопасне 20.00.
1: Новости на радио Комета.
2: Микрофон Олеся Руденко.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Прохорове 22 часа.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16 лет.
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: К концу 2026 года стоимость заемных средств для населения существенно изменится, однако динамика будет неравномерной. Инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с газетой «РУС» прогнозировала следующие ставки. Потребительские кредиты обойдутся в 27-30%, рыночные автокредиты в 17-19%, ипотека на рыночных условиях в 15-17%, а по кредитным картам вне льготного периода плата составит примерно от 32 до 40%. По сравнению с текущими условиями это означает снижение стоимости заимствований примерно на 3-5 процентных пунктов для потреб кредитов и автокредитов, на 2-3,5 процентных пункта для ипотеки и на 3-5 процентных пункта для кредитных карт.

0: международных расчетов, более пристальным вниманием банков к подтверждающим документам и общим усложнением глобальных цепочек поставок.
1: Закрома Родины.
0: С 1 сентября в магазинах крупных российских торговых сетей появится возможность оплачивать покупки с помощью универсального QR-кода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала финансовый советник Мария Ермилова, сообщает агентство Data.ru. По ее словам, это связано со вступлением в силу нового закона, который обязывает все банки внедрить данную технологию, хотя подключение конкретных магазинов будет происходить постепенно. Ермилова пояснила, что единый QR-код представляет собой общее платежное окно, позволяющее выбирать между системой быстрых платежей, банковскими сервисами или рассрочкой, а в перспективе цифровым рублем. Это нововведение существенно упростит расчеты без использования пластиковых карт как для клиентов, так и для бизнеса, избавив от необходимости разбираться в множестве разных кодов на кассе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Первое чеховское радио. Радио Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Говорит и показывает.

Рабочем радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Известный исполнитель Джерри Ли Льюис в жизни не очень-то походил на истинного христианина. Кто поверит в набожность парня, который лупит головой по клавишам на концертах, женится на 13-летней племяннице и простреливает бочину своему басисту. Однако сам Джерри Ли считал себя очень верующим человеком, из-за чего мир чуть было не потерял одну из величайших рок-н-ролльных песен. Речь идет о Great Balls of Fire, огромных огненных шарах. Композицию написали Отис Блэквелл, который долгое время сотрудничал с Элвисом, и Джек Хаммер из группы Platters. Владелец студии Sun Records Сэм Филлипс уже предвосхищал запись суперхита всех времен, однако Льюис во время одной из попоек встал в позу и назвал композицию «Недостойный христианина». Тут-то все слегка и ошалели. Джерри Ли втирал, что шары идут от дьявола. Дескать, в Южных Штатах, откуда он родом, фраза «Great Balls of Fire» трактует огонь как божью кару. Сэм Филлипс посчитал, что у Джерри Ли засвистела кукуха и хотел было вызывать скорую. Ну и понятное дело, в контексте эта библейская аллюзия приобретала крайне непристойный оттенок сексуального экстаза. К тому же, кто его знает, на какие шары, охваченные огнем, намекает певец. Впрочем, в духовных метаниях Льюиса дьявол неизменно побеждал. Вот и в тот раз, выпив еще немного ликеру, певец все-таки песню записал. Интересный факт, что в Великобритании до Льюиса песню выпустила Джорджия Гибс, но ее версия даже не попала в чарты. А в США сингл вышел 11 ноября за день до релиза фильма «Джамбри», в котором звучит песня, что стало дополнительной рекламой. За первые 10 дней пластинка разошлась миллионом копий. Еще интересный факт, что «Огненные шары» на следующий же день после выхода возглавили кантри-чарт «Билборд» и поднялись на вторую строчку «Хот 100», а британский хит-парад и вовсе песня захватила на несколько месяцев.
1: Такая знакомая песня. Комета. Первая чеховская радио.

0: На берегах Лопасни 23 часа.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси.

0: Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст боя ограничения 16.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: История создания песни «Мама Анархия» довольно короткая и простая, но в то же время показательная для эпохи совка. Лихая музыкальная чехарда в исполнении кумира конца 80-х Виктора Цоя обманула Министерство культуры Советского Союза.
1: Солдат,

В «Совке» в 88 году песня под таким названием вряд ли была бы издана, поскольку выпуск всех пластинок проходил через жесткую цензуру. Первое издание песни было представлено как пародия на западные панк-группы. Такая идея пришла в голову Нине Барановской, которая занимала должность методиста в Ленинградском доме самодеятельного творчества. Она и помогла музыкантам с таким вот вариантом протолкнуть песню. Ведь песня, относящаяся к какой угодно стране, только не к нашей, это хоть и слабое, но прикрытие. Интересна реакция Виктора Цоя. По словам Барановской, ему было все равно, как песни будут называться, главное для него было, чтобы он их пел.

Мама Анархия могла и не попасть в альбом «Ночь», который в тот момент записывала группа «Кино». Саунд-продюсер Андрей Тропила, на студии которого шла запись, рассказывал потом, что сами музыканты говорили, будто Анархия не вписывается в альбом по стилистике. Однако впоследствии Тропила все же решил оставить композицию. На самом деле песня была посвящена Андрею Панову, также известному как «Свин», лидеру группы «Автоматические удовлетворители», в которой Цой начинал свою музыкальную карьеру. Мама Анархию с удовольствием пели многие музыканты, наиболее известная кавер-версия группы «Наив». Правда, есть и довольно оригинальные версии. Например, Борис Моисеев исполнил эту песню в сопровождении военного хора.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Nasty!
1: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

говорю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

0: своему, ведь я художником рожден, я знаю, что к чему.
1: Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

0: выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 мая 2013 года. 16+.
1: Комета. Первая чеховская.

0: что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
2: Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту камеру.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: и так закончены, и поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в